0: Готова до саку? Бороди по сетабу картона, кина на Ecotec?
1: Си, вердак!
0: Комполага! Пешей мес! Або на КАЗ, або компания Чекидгу, си боти у кандидати картон, но кан се бокурпа. Бисе каноса кина на планда, ди джа луна па джа вьерна, ди 8 ор па 6 ор, оф джа сабра, ди 8 ор па 12 ор, бинде по сетабу картона сер канос, но лага нан кому лабира мучо опи. Queda pendiente para Ecotec su next location. Ecotec, sostenible, junto cubo.